В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Тем временем в России и зоны конфликта в Африке.

Вначале коротко о новостях дня. Украина не ожидает достижения договоренности о прекращении огня в Черном море в ближайшие месяцы. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время общения с журналистами в Брюсселе. Россия начала дополнительную мобилизацию и увеличивает набор вооруженные силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Иран ожидает во вторник, 29 сентября, окончательного ответа США на предложение, переданное через катарских посредников. Число погибших в результате авиаудара, нанесенного военными Мьянмы по району рынка в западном штате Ракхайн, выросло до 49 человек. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Украина не ожидает достижения договоренности о прекращении огня в Черном море в ближайшие месяцы. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время общения с журналистами в Брюсселе. По его словам, морское перемирие необходимо Украине для восстановления экспорта зерна через Черное море. Однако перспектив для такого соглашения Киев пока не видит. К сожалению, сложно представить какие-либо положительные решения по этому вопросу в ближайшие месяцы, сказал Высоцкий. Министр заявил, что украинские власти получили от международных партнеров информацию об отклонении России различных предложений по прекращению огня в Черном море. Все возможные варианты были опробованы. Никаких результатов пока нет, отметил он, добавив, что Украине следует быть готовой к сохранению сложной ситуации. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий Москвы и Киева относительно условий прекращения боевых действий. Украина ранее заявляла о готовности к полному и безусловному прекращению огня. В сентябре 51 государство-член ООН также призвало Россию согласиться на такой шаг. Москва, в свою очередь, заявляет,

о готовности к переговорам по долгосрочному урегулированию, однако выступает против прекращения военных действий исключительно на период переговоров. Таким образом, о безопасности судоходства в Черном море пока также остается недостигнутой. Российская сторона, приведенная Высоцким, утверждение об отклонении всех предложений по морскому перемирию, пока не прокомментировала. Россия начала дополнительную мобилизацию и увеличивает набор вооруженные силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Москва намерена активнее привлекать иностранцев из Корейской Народно-Демократической Республики. По его словам, сейчас в России находятся более 8 тысяч северокорейских военных, а еще 10 тысяч готовят к отправке. Их отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию. Иран ожидает во вторник, 29 сентября, окончательного ответа США на предложения, переданные через катарских посредников. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после новой встречи с представителями Катара в Нью-Йорке. По словам Аракчи, на встрече обсуждались новые идеи о том, каким образом можно выполнить условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Катарские посредники должны передать эти предложения американской стороне, после чего ответ Вашингтона будет передан Ирану. Аракчи заявил, что надеется на получение ответа во вторник. Иранский план предусматривает снятие американской морской блокады, разблокирование иранских активов и ослабление санкционных ограничений. Взамен Тегеран предлагает открыть Ормузский пролив в течение 7 дней после выполнения этих условий, а затем перейти к переговорам по более широкому соглашению, включая ядерную программу. При этом первоначальный вариант иранского предложения президент США Дональд Трамп ранее назвал неприемлемым. Однако после этого Вашингтон не прекратил контакты с Тегераном. По данным Reuters, Катар проводит отдельные консультации с иранской и американской сторонами по измененной версии семидневного плана. Главным препятствием остается вопрос ядерной программы Ирана. Американский представитель заявил, что соглашение об окончании конфликта невозможно без решения ядерного вопроса. По данным Аль-Джазиры, Вашингтон готов обсуждать ослабление санкций и разблокирование иранских средств в обмен на конкретные шаги Тегерана в ядерной сфере. Иран, в свою очередь, заявляет, что не намерен идти на компромисс относительно своей ядерной программы. Число погибших в результате авиаудара, нанесенного военными Мьянмы по району рынка в западном штате Ракхайн, выросло до 49 человек. Еще 58 человек получили ранения, в том числе 22 находятся в критическом состоянии, сообщили местные спасатели и армия Ракана, контролирующая район. Удар произошел 28 сентября около полудня в городе Кяоктау. По данным армии Ракана, истребитель сбросил две бомбы в районе крупного оптового рынка и расположенного рядом моста. Среди погибших были продавцы, покупатели и прохожие. Ранее сообщалось о 33 погибших и 36 раненых, однако позднее число жертв выросло. Местный спасатель Вай Хун Аун заявил, что рынок являлся главным оптовым центром региона и привлекал торговцев и покупателей из разных частей штата. По данным местных источников, место удара находилось в стороне от линии непосредственных боевых действий. Фотографии и видеозаписи с места происшествия показывают горящие здания, поврежденные автомобили и разрушенные элементы моста. Штат Ракхайн расположен на западе Мьянмы, на границе с Бангладеш, и является одним из главных очагов продолжающегося вооруженного конфликта. В регионе проживает мусульманское меньшинство рохинджа, которое на протяжении многих лет подвергается преследованиям и массовому перемещению.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В нескольких российских регионах, расположенных недалеко от Москвы, возникли перебои с поставками бензина после серии ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. На отдельных автозаправочных станциях образовались длинные очереди, а часть АЗС прекратила работу. Наиболее сложная ситуация, согласно опубликованным данным сервиса «Гдебенз», сложилась в Калужской области. За неделю с 19 по 25 сентября там перестали работать около 40% заправок. Еще неделей ранее почти 80% АЗС обслуживали водителей без перебоев. На каждой пятой заправке фиксировались очереди. В отдельных случаях бензин одновременно ожидали более 100 автомобилей. По сообщениям СМИ, с 23 сентября в Калужской области также начали применять ограничения на заправку автомобилей по четным и нечетным дням в зависимости от регистрационного номера. Проблемы с доступностью топлива отмечаются в Тульской и Рязанской областях, где примерно на 40% заправок либо отсутствует бензин, либо образуются очереди. Ухудшение ситуации также зафиксировано во Владимире. Тюркия начала поставки нового учебно-тренировочного самолета «Хюркуш-2» собственным военно-воздушным силам. Первые две машины прошли приемочные испытания и официально переданы военным на предприятии «Тусаш» в Анкаре. Глава управления оборонной промышленности Тюркии Халюк Гёргюн назвал передачу самолетов историческим событием для турецкой авиации. По его словам, впервые пилоты ВВС страны получили пилотируемый самолет отечественной разработки. До конца 2026 года военным планируют передать 12 «Хюркуш-2», а к концу 2028 года – все 55 заказанных самолетов. Первоначально контракт предусматривал производство 15 самолетов, однако впоследствии заказ увеличили еще на 40. «Хюркуш-2» предназначен прежде всего для подготовки военных летчиков. Архитектура кабины и бортовой электроники разработана таким образом, чтобы облегчить дальнейший переход пилотов на более сложные турецкие самолеты – реактивный учебно-боевой «Хюржет» и истребитель пятого поколения «Каан». Кыргызстан намерен расширить совместные проекты с турецким агентством по сотрудничеству и координации ТИКа, сделав особый акцент на развитии регионов страны. Приоритетные направления обсудили президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава ТИКа Абдулла Хайрен, прибывший с рабочим визитом в Бишкек. Среди ключевых сфер сотрудничества – здравоохранение, модернизация сельскохозяйственных лабораторий, профессионально-техническое образование и подготовка специалистов для отрасли зеленой энергетики. Отдельное внимание Жапаров предложил уделить отдаленным и горным районам Кыргызстана. Речь идет о строительстве малых гидроэлектростанций, развитии медицинской инфраструктуры и повышении доступности социальных услуг для местного населения. Стороны также обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Тюркией и новые социально-экономические и гуманитарные проекты. В ходе встречи Абдулла Хайрен передал Жапарову приветствие президента Тюркии Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава ТИКа также отметил положительную динамику социально-экономических показателей Кыргызстана и представил планы агентства по дальнейшей работе в стране. Вы слушали новости.

Любые грузы с военной продукцией, поставляемой Украине, становятся законной целью для ВС России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подписание декларации о столетнем партнерстве между Канадой и Украиной. Захарова напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский 10-11 сентября посетил Канаду, где стороны подписали ряд двухсторонних документов, включая декларацию о столетнем партнерстве. Обращает на себя внимание, что на этом фоне Канада объявила о передаче своим подопечным в Киеве ракет-перехватчиков на 350 миллионов канадских долларов. Хотели бы дать подписантам напутствие. Такие соглашения до добра не доводят. Накачка Украины оружием только отделяет мир и напрямую вовлекает страны Запада в конфликт, делает их соучастниками укронацистских преступлений. А любые грузы с военной продукцией для Киева становятся законной целью для вооруженных сил Российской Федерации. «Мы об этом не раз предупреждали», — сказала Захарова. Она также раскритиковала декларацию о столетнем партнерстве, предусматривающую заключение до конца текущего года.

будущего года соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Канадой и Украиной. По словам Захаровой, продолжение поддержки Киева создает финансовую нагрузку для западных стран. Президент Украины Владимир Зеленский находился в Канаде 10-11 сентября. В ходе визита стороны подписали ряд двухсторонних документов, в том числе декларацию о столетнем партнерстве, предусматривающую дальнейшее развитие сотрудничества Киева и Оттавы. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит ОТЭС, который состоится в ноябре в Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину в воскресенье 27 сентября. «Исходим из того, что президент Путин поедет на саммит ОТЭС», – подтвердил представитель Кремля. Саммит ОТЭС, который состоится в ноябре в Китае, хорошая возможность, чтобы президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин так или иначе пересеклись, заявил он. Это будет хорошая возможность лидерам так или иначе на полях саммита пересечься. Будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двухсторонние встречи, сказать трудно. Хотя сейчас уже однозначно и Путин, и председатель Си договорились о том, что в Китае они встретятся. Посмотрим, но возможность сейчас, можно сказать, однозначно такая им предоставится, сказал он. Предоставление спутниковых систем Starlink для нанесения ударов вглубь территории России было бы пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом, заявил пресс-секретарь президента России. Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения ударов вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом, сказал представитель Кремля. «Двусторонние российско-американские отношения пока остаются не в лучшей форме», отметил пресс-секретарь президента РФ. При этом, по его словам, в Москве признательна американской стороне за то, как президент РФ был приглашен на саммит Большой двадцатки в Майами. «Шаг, который мы ценим, сам тот факт, что Путин именно так был приглашен на двадцатку. Мы признательны за это приглашение, но делать из этого пока слишком далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременно», — сказал Песков. Он пояснил, что решение насчет поездки Путина на саммит Большой двадцатки в Майами пока не принималось. При рассмотрении этого вопроса будут учитываться все обстоятельства. Россия обладает военным и технологическим потенциалом, который позволяет надежно обеспечивать безопасность страны, заявил Дмитрий Песков. У России имеется, собственно говоря, необходимый потенциал для любых действий. Технологически Россия и в военном смысле обладает потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность, сказал представитель Кремля. Победа партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму свидетельствует о консолидации граждан вокруг президента РФ Владимира Путина и поддержке его политики, заявил пресс-секретарь российского лидера. Поскольку абсолютное большинство получила партия «Единой России», а это партия, которая абсолютно разделяет идеологию Путина, то можно, конечно, это сравнить и с таким заявлением консолидации граждан России вокруг президента и общей поддержки его политики, сказал Песков. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва проходили в РФ с 18 по 20 сентября. В пятницу, 25 сентября, ЦИК утвердил их результаты. Согласно данным, озвученным главой ЦИК Эллой Памфиловой, по итогам выборов «Единая Россия» получает 349 мандатов в парламенте, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17 мандатов. Один мандат получила партия «Родина», 4 мандата у самовыдвиженцев. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию весьма последовательно, наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными, цитируют представители Кремля российские государственные СМИ. Песков подчеркнул, что Россия должна обеспечить свою безопасность и сделать так, чтобы всем было неповадно пытаться наносить ей удары.
Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева, сказал он, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва будет исходить из национальных интересов в вопросах урегулирования по Украине. Это и есть национальный интерес Российской Федерации, подчеркнул представитель КРИ. Кремля. Между тем, пресс-секретарь главы российского государства назвал тяготеющими двусторонние отношения между Россией и Германией. По его словам, сам факт проведения встречи между руководителями МИД России и Германии позитивен, но делать из этого концептуальные выводы о скорых переменах в двусторонних отношениях было бы ошибочно. Мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие. Даже в условиях, когда двусторонние отношения тяготеют к нулю, все равно лучше общаться друг с другом, заявил он. 26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую за 4,5 года встречу с главой МИД Германии.

объединение в Эфиопии 7 вооруженных и оппозиционных формирований под названием «Альянс народных сил Эфиопии за выживание» свидетельствует о том, что кризис в сфере безопасности в стране вступил в новую фазу. Альянс, объединивший под одной крышей ополчение ФАНО, Народный фронт освобождения Тиграя, ЭНФОД, Армию освобождения Оромо и 4 организации из регионов Агаден, Афар, Бени-Шангуль и Гумус, заявил, что ставит перед собой цель сменить правительство Абия Ахмета и впоследствии сформировать инклюзивное переходное правительство. Предлагаем вашему вниманию комментарий по теме координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Каана Девиджиоглу. Основное значение этого события заключается не в суммарном количестве 7 различных структур, а в том, что политические проекты, которые с трудом уживаются друг с другом, объединились в одном лагере. Речь идет об игроках, которые еще вчера находились в разных лагерях, а порой даже прямо противостояли друг другу. Наиболее ярким примером являются отношения между ФАНО и ЭНФОД. Члены ФАНО во время войны в Тиграе 2020-2022 годов сражались на стороне федерального правительства против сил Тиграя, тогда как сегодня эти две структуры входят в один и тот же альянс. При этом крайне чувствительные территориальные споры, такие как вопрос о Западном Тиграе, между сторонами Амхары и Тиграя до сих пор не урегулированы. Создание нового альянса не означает, что эти разногласия исчезли. Напротив, это наводит на мысль о том, что стороны стали рассматривать нынешнее федеральное правительство как первостепенную для себя угрозу. Таким образом, эта структура на данный момент представляет собой скорее коалицию, основанную на общем восприятии угрозы, чем на общей концепции Эфиопии. Между тем, сложившаяся ситуация еще раз демонстрирует, что нестабильность в Эфиопии нельзя рассматривать исключительно через призму проблемы Тиграя. Длительная вооруженная борьба, в центре которой находится народ Оромо, конфликты между ФАНО и федеральным правительством с 2023 года, обострившиеся в регионе Амхара, а также этническо-политические требования в прилегающих регионах, привели к тому, что карта кризисов в стране стала многоцентровой. Недавние столкновения в Тиграе и объявление ЭНФОД в июле о том, что преторийское соглашение фактически мертво, безусловно, представляют собой серьезный риск. Новый же альянс только подчеркивает, что хрупкость ситуации в

0: государственной конкуренции в регионе. Учитывая изменчивые альянсы, сформировавшиеся в последние годы на Африканском Роге, превращение этнических, политических и даже религиозных линий разлома в Эфиопии в носители внешней конкуренции представляет собой риск для безопасности, который Аддис-Абеба не может игнорировать. К тому же это происходит в период, когда в Эфиопии продолжается процесс национального диалога. Комиссия по национальному диалогу отстаивает необходимость представительства за столом переговоров всех сторон конфликта, включая вооруженные группировки, и в течение 26 года провела переговоры с группировками Амхара, сложившими оружие. В то же время продолжают звучать критические замечания о том, что этот процесс не в полной мере охватывает важных вооруженных и политических игроков. Таким образом, для правительства главным испытанием станет умение найти баланс между военным давлением и политическим диалогом. Именно здесь возникает ключевой вопрос, который определит, будет ли новый альянс народных сил Эфиопии за выживание долговечным. Насколько долго противостояние Абию Ахмету сможет отодвинуть на второй план исторические разногласия сторон и их весьма различающиеся концепции развития Эфиопии? Новейшая история Эфиопии и Африканского Рога показывает, что альянсы, основанные исключительно на противостоянии общему врагу, имеют высокий потенциал возникновения новых конфликтов в случае отсутствия согласия по политическим целям. Поэтому появление нового альянса следует рассматривать не только как военный вызов Аддис-Абебе, но и как новый этап более масштабного процесса, который определит, будет ли будущее Эфиопии определяться вооруженной конкуренцией или всеобъемлющими политическими переговорами. Дорогие друзья, это был комментарий координатора Турецкого аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Каана Девиджиоглу.
1: Зоны конфликта в Африке.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Украина не ожидает достижения договоренности о прекращении огня в Черном море в ближайшие месяцы. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Россия начала дополнительную мобилизацию и увеличивает набор вооруженных сил. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Москва намерена активнее привлекать и военных из Корейской Народно-Демократической Республики. Иран ожидает во вторник окончательного ответа США на предложения, переданные через катарских посредников. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
12: Да, да Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Вюни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
6: Эдо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарре ди амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио Садае Тюркия.
12: Да, Тюркия ганг радио да.
13: Хосуме Тюркия и зайна радио Гаяна.
14: Петерши радио Садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
5: Е садай Тюркия.
6: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар реди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: ترکیه.
1: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи чешън по ден тай.
9: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
10: Да, да Турция гаг радио да.
11: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
13: Овода Турция уни радиосу.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Оваза.
17: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е, садай Тюркия.
18: Аңлават кынала Тюркия Оваза радиосы.
3: Эдо и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
19: Гидарре би амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye Hongya Radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Öne Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.